Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Воскресение Иисуса». Для римских солдат, охранявших гробницу Иисуса, время тянулось медленно. Никто так и не приблизился к этому месту. И вполне вероятно, что стражники в душе посмеивались над опасениями иудейских первосвященников. Но на рассвете третьего дня внезапно содрогнулась земля, и началось сильное землетрясение. Перепуганные солдаты увидели спускающегося с небес ангела Господня. Был он подобен молнии, и одежда была белее снега. Ангел отодвинул огромный камень, закрывавший вход в гробницу, и сел на нем. Солдаты упали, трепеща от ужаса. Придя в себя, они поспешно оставили пост и побежали рассказать, что произошло. Между тем, лишь только начало светать, женщины отправились к гробнице. Подойдя, они увидели, что камень отвален и гроб пуст. Они не сразу увидели ангела и спрашивали: «Кто же украл тело Господа Иисуса?» Мария Магдалина побежала сказать об этом Петру и Иоанну. Когда Мария ушла, женщины увидели ангела, сидящего во гробе. Они испугались. Ангел сказал им: «Не бойтесь, что вы ищете живого между мертвыми. Иисуса нет здесь, он воскрес, как и обещал. Пойдите, скажите ученикам и Петру, что Иисус жив и ожидает их в Галилее». Охваченные противоречивыми чувствами, радостью, волнением и страхом, женщины покинули сад. Новость была настолько необычна, что им трудно было поверить. Но они не усомнились и поспешили обо всем сообщить ученикам и своим друзьям. Ученики не могли поверить этой радостной вести. Петр и Иоанн немедленно побежали к гробнице. Там уже никого не было. Они нашли только плащаницу, которой Иосиф обернул тело Иисуса, и теперь они были уверены, что Иисус жив. Мария Магдалина, вернувшись к гробу, никого не застала. Стоя у опустевшей гробницы, она заплакала. Наклонившись и заглянув в гробницу, Мария увидела двух ангелов в белом одеянии. Один сидел в изголовье, второй — в ногах ложа, на котором покоилось прежде тело Иисуса. «Женщина, почему ты плачешь?» — спросили они. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили», — сказала Мария и, обернувшись, увидела стоящего Иисуса. Но она не узнала его, так как глаза ее были полны слез. Он тоже спросил ее: «Что ты плачешь?» Подумав, что это садовник, Мария сказала ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его?» Тогда Иисус сказал: «Мария!» И она узнала его голос. Радость переполняла сердце Марии. «Учитель!» — воскликнула она и упала к его ногам. Иисус сказал: «Пойди к братьям моим и скажи им, что я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Тем временем стражники рассказали первосвященникам обо всем, что произошло в саду. Первосвященники чрезвычайно встревожились и, созвав старейшин, долго совещались, что им предпринять. Было решено дать
большую сумму денег стражникам, чтобы те никому не говорили, что Иисус воскрес и явился ангел, который отвалил камень от гроба. Римским солдатам все это было безразлично. Они с радостью взяли деньги и ушли. Когда их спрашивали об исчезновении тела Иисуса, они отвечали, что ученики похитили его, пока они спали.

После окончания пасхальной недели паломники, пришедшие в Иерусалим на праздник, расходились по домам. По дороге в Эммаус, селение, расположенное в 11 километрах от Иерусалима, шли двое путников. Они рассуждали о крестной смерти Христа и о том, что узнали утром от женщин. И приблизился к ним некто и пошел с ними. «О чем вы беседуете и почему так печальны?» — спросил он их.

А сегодня утром нас изумили своим сообщением женщины. Очень рано они пошли ко гробу и увидели, что тело Господа, которое они хотели умастить, исчезло. Им явились два ангела и сказали: «Он воскрес!» Некоторые из его учеников тотчас поспешили ко гробу и нашли его пустым, но ни ангелов, ни воскресшего Господа не видели. «О, несмысленные и медлительные сердцем!» — сказал своим путникам Иисус, которого они не узнали. «Почему вы усомнились в том, что предсказывали пророки?» И он разъяснил им все места Писания, где сказано, что Сыну Человеческому суждено было умереть в муках и на третий день воскреснуть, чтобы спасти грешников. Когда все трое приблизились к Эммаусу, Иисус сделал вид, что собирается идти дальше, но они удержали его. «Остановись у нас! Близится вечер!» И он пошел с ними. Когда приступили к еде, Иисус взял хлеб, благословил, преломил и раздал им. Тогда они словно прозрели и узнали Иисуса, своего воскресшего Господа. Но он тотчас стал невидим для них. И сказали они друг другу: «Не горело ли сердце наше, когда он говорил с нами и разъяснял нам Писание?» Они поспешили обратно в Иерусалим, чтобы рассказать ученикам, что они видели Господа.

Двое учеников, которые встретили Иисуса по дороге в Эммаус, поспешили в Иерусалим, чтобы рассказать об этом другим ученикам. Когда они собрались вместе и дверь была закрыта, Иисус неожиданно стал посреди них. «Мир вам!» — сказал Он. Но в сердцах учеников не было мира и покоя. Они были в страхе. «Что это? Дух?» «Чем вы так встревожены? Чем опечалены ваши сердца?» — спросил Иисус. «Взгляните.

Тяните на руки и ноги мои. Это я. Коснитесь меня и убедитесь, что перед вами не привидение. У привидения нет плоти и костей. Ученики посмотрели на его руки и ноги, и действительно, это был он, их Господь. Пораженные, они не верили своим глазам. «Есть ли у вас какая пища?» — спросил Иисус. Они дали ему печеной рыбы и сотового меда, и он ел. И стал Иисус разъяснять им Писание. Так надлежало пострадать Христу и в третий день воскреснуть из мертвых. И проповедано будет во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Вы свидетели всему этому. Ученики радовались, что Иисус снова с ними. Одного ученика по имени Фома не было среди них, когда пришел Иисус. Они сказали ему: «Мы видели Господа». Фома сказал им: «Пока не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки своей в ребра его, не поверю». Прошло 8 дней. Снова ученики собрались все вместе, и двери были закрыты. На сей раз Фома был среди них. Иисус появился так же неожиданно, как в прошлый раз. «Мир вам!» — сказал он. Ученики дивились столь чудесному появлению. Иисус сказал Фоме: «Подай перст твой и посмотри на руки мои. Подай руку свою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Пав на колени, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» И сказал тогда Иисус Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны, не видевшие и уверовавшие».

После воскресения Иисус в течение 40 дней являлся своим ученикам и говорил с ними о Царстве Божьем. Ученики радовались каждому его приходу. Они прославляли его и поклонялись ему, но не понимали, что царство его не от мира сего. Во время последней встречи с учениками Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Собрав всех учеников, Иисус сказал: «Иоанн крестил вас водой, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым и примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Не отлучайтесь из Иерусалима, пока Дух Святой не сойдет на вас». Сказав это, Иисус благословил их и стал возноситься на небо. Ученики смотрели, пока Он не исчез из виду. Пока они так стояли, возле них появились два ангела в белых одеждах и сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Вознесшийся Иисус придет снова таким же образом». Ученики возвратились в Иерусалим, и там, вместе с другими его последователями, единодушно пребывали в молитве и ожидали, пока Дух Святой сойдет на них. Недолго они горевали. Великая радость наполнила их сердца. Теперь они знали, что Иисус есть Христос, истинный Спаситель и Сын Божий.

0: Когда прозвенел звонок на последний урок, все третьеклассники уже сидели за своими партами. Хоть они сами и находились в классе, мысли их были далеко отсюда, на зеленой весенней поляне, усыпанной первыми весенними одуванчиками, где апрельское солнце ласково светило бы на их лицах, от которого забывались бы все правила, таблицы умножения и плохие оценки. Из мечтательных раздумий учеников вывел веселый голос учительницы. «Так, дети, прячем тетради и пеналы в рюкзаки и достаем краски, кисточки, карандаши и прочие интересные вещи». Третьеклассники в недоумении взглянули на Ларису Михайловну. Небывалое! Когда еще такое случалось, чтобы вместо математики у них был урок рисования? А молодая учительница тем временем продолжала. «Так как через неделю Пасха, у меня для вас задание. Скоро в нашей школе, как вы знаете, состоится творческий конкурс по поводу этого праздника. Я хочу, чтобы вы нарисовали или еще как-нибудь изобразили то, как вы видите Пасху. Материалы можете использовать, какие пожелаете. Самая лучшая, по моему мнению, работа будет выставлена на пасхальной выставке в вестибюле школы. Начинайте!» Детям очень понравилось то, что сказала им учительница, поэтому они сразу принялись за работу. Кто-то изображал из пластилина крашеные яйца, кто-то рисовал куличи. Каждый по-своему видел Пасху. Учительница медленно прохаживалась по рядам, глядя, как ученики старательно лепят, рисуют и мастерят. Дойдя до последней парты, в конце ряда она остановилась. Там сидел Коля Смирнов, мальчик из большой христианской семьи. Он сидел тихо, положив голову на руки.
1: «Николай, ты плохо себя чувствуешь?» — озабоченно спросила учительница.
0: Коля встрепенулся и улыбнулся Ларисе Михайловне.
2: «Нет, нет, со мной все в порядке. Просто я вспоминал то, что мне нужно для моей работы».
0: «Вот как!» — улыбнулась в ответ учительница. «Ну что ж, успехов!»
2: «Спасибо!» — поблагодарил мальчик и углубился в раздумья.
0: Потом, будто что-то вспомнив, он оживился и принялся что-то старательно выводить на бумаге. Когда в конце урока прозвенел звонок, дети, довольные собой, сидели, откинувшись на спинки стульев. Лариса Михайловна собрала листы с работами и прикрепила их на доску. А поделки из пластилина и прочих материалов она расставила под доской на столе. Дети восторженно разглядывали работы, сравнивали и говорили свои предположения по поводу победителя.
3: «Я думаю», — громко сказала Марина, самая лучшая ученица в классе, «самая лучшая работа у меня, потому что Пасха — это красивые куличи и крашеные яйца на столе, прямо как на моем прекрасном натюрморте».
4: «А я думаю, что выиграю я», — присоединился Саша. «Смотрите, какого огромного пасхального зайца я вылепил из пластилина!»
5: «А мне кажется», — тихо проговорила маленькая Серафима. Она была тихой, худенькой девочкой из бедной семьи. «Мне кажется, что лучшая работа у Коли Смирнова».
0: Дети разом смолкли и переглянулись. В классе наступила тишина. Лариса Михайловна, все это время наблюдавшая за детьми, сказала: «Дети, вы очень постарались, молодцы! Сочетание цветов на ваших работах, образы и весеннее настроение на ваших работах есть. Это хорошо, но...»
5: «Но...» — переспросила разочарованно Марина.
0: «Да», — вздохнула учительница, — «есть одно небольшое «но». На ваших работах нету самого главного — того, что, собственно, и есть символом праздника Пасхи. Того, что, собственно, и есть символ праздника Пасхи. Того, что люди празднуют в этот день. Это не зайцы, куличи или крашеные яйца, нет. Вы поймете, что вы забыли, когда рассмотрите работу Николая». Третьеклассники медленно подошли к столу с изделиями взглянуть на особенную работу и ахнули.
6: «К
3: «Как красиво!» — восклицали они.
2: «Как здорово!»
3: На дощечке для лепки изображались фигурки, умело вылепленные из пластилина, которые создавали самую прекрасную историю мира. Большая каменная пещера, сделанная из серого пластилина, возвышается над двумя лежащими справа и слева вооруженными воинами. Чуть подальше от них сидит и плачет на камне женщина. По-видимому, это была Мария Магдалина, а за ее спиной стоит человек в белом одеянии и протягивает к ней руки, на которых много ран от гвоздей. Класс, как зачарованный, стоял и рассматривал искусно изображенную руками своего одноклассника историю воскресения. Теперь-то и они поняли, что ни к чему здесь были их цыплята и яйца, зайцы и куличи. Пасха заключается совершенно в другом, абсолютно в другом. А тем временем Лариса Михайловна стояла с Колей в конце кабинета и благодарила его. Да, она благодарила своего маленького ученика за преподанный им самим ей и всему классу урок.
6: «Когда-то в детстве я была такой же, как ты. Знала истину Пасхи и старалась жить так, как учит Бог. Но потом я ушла от него, просто забыла. Забыла, что Рождество не заключается в елке и подарках, а Пасха не в куличах и зайцах. И вот сегодня ты, мой маленький благодетель, напомнил мне о самом главном и вернул мне веру в Бога. Спасибо тебе, спасибо!»
3: В день Пасхи семья Смирновых радостно встречала у ворот церкви одноклассников Коли с их родителями. Пришла и Лариса Михайловна в числе первых гостей. В тот день, не затихая, слышались радостные приветствия. «Христос воскрес!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. И сегодня начнем разговор о второй главе этого произведения. В этой главе речь идет о событиях, ожидающих наш мир с приходом Христа. Обсуждению этого вопроса мы посвятим целых две лекции. А сейчас давайте прочтем первый и второй стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Во многих хороших изданиях Библии на полях приводятся тематические комментарии богословов. В отношении второго стиха часто встречается пояснение, что правильнее читать «уже наступает день Господень» вместо «уже наступает день Христов». Дело в том, что термин «день Господень» не имеет никакого отношения к церкви. День Господень – это специальный термин, который обозначает период, начинающийся с началом Великой Скорби и продолжающийся в течение всего Тысячелетнего Царства. Это день, который начинается с суда, великой скорби, и обрушивается на мир после восхищения всех верующих. События восхищения станут завершением Дня Христова или же периода благодати, и с этого момента начнется День Господень. Из второго стиха становится очевидно, что среди фессалоникийских верующих имело хождение какое-то послание или даже устное предание, утверждающее, что день Господень уже наступил. Интересно, что всегда находится группа особо духовных святых, которые почему-то думают, что у них имеется прямой источник информации от самого Господа. Поэтому они не считают, что им нужно изучать Слово Божие. Такие люди полагают, что они могут черпать необходимые сведения непосредственно из снов, видений или особых откровений. Да, друзья мои, я признаю, что гораздо легче почерпнуть какие-то сведения из разговора с кем-то, чем поступать в семинарию, брать в руки Библию, изучать ее. Однако не следует думать, что информация, полученная как-то иначе, нежели через скрупулезное изучение Священного Писания, будет исходить непосредственно от Бога. Точно так же и в Фессалониках существовало какое-то учение, считавшееся особым откровением, которое брат Павел якобы хотел донести до верующих. Судя по данному стиху, это могло быть письмо или же просто разговоры о том, что существует какое-то письмо, которое, как утверждалось, пришло от самого апостола Павла. В этом мнимом письме сообщалось, что уже наступает день Господень. И это смущало фессалоникийских верующих, чему мы вполне можем поверить. Эти люди претерпевали суровые гонения, и, смотря на все свои невзгоды и трудности, любой из них мог с легкостью сказать: «Да, друзья, то, что мы сейчас переживаем, это и есть великая скорбь, а значит, день Господень уже наступил, и мы уже вступили в него». Но Павел отвечает на эти опасения фессалоникийских христиан в стихах с 3 по 5. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Павел говорит, что день Господень не может наступить, пока не будут исполнены два условия. Во-первых, прежде придет отступление, и, во-вторых, откроется человек греха, сын погибели.
Оба этих события должны произойти до того, как сможет начаться день Господень. Однако ни одно из этих событий пока что еще не произошло. Сначала должно произойти отступление. Многие богословы истолковывают эту фразу как отступничество или уход людей от Бога. Я вполне согласен с таким мнением, однако мне кажется, что если мы проведем тщательное исследование данного термина, то увидим, что в нем есть нечто большее. Слово, которое переведено у нас как «отступление», это греческое слово «апостасия». Корень этого слова буквально означает «уход» или «удаление от чего-то». Иными словами, Павел говорит, что перед тем, как начнется день Господень, должно произойти удаление или отделение чего-то от чего-то. И действительно, перед наступлением Дня Господнего будут иметь место два вида – удаление или отделение. Во-первых, организованная церковь отойдет, отдалится от веры. Это будет то, что мы обычно и называем термином «отступничество». Но кроме того, когда придет Господь, в мире будет наблюдаться полное отступничество, которое не может произойти до тех пор, пока истинная церковь не будет взята или удалена из этого мира. В Евангелии от Луки, в 18 главе, в 8 стихе, мы находим интересные слова нашего Господа. И Иисус задал вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Говоря о вере на земле, Господь подразумевал совокупность тех истин, которые Он оставил людям. И этот риторический вопрос Иисуса подразумевает категорический ответ: «Нет, не найдет». Когда Спаситель возвратится, Он не найдет в мире веры. Произойдет полное отступничество вследствие двух причин. Во-первых, церковь как организация отойдет от веры. И во-вторых, произойдет удаление истинной церкви из этого мира. Взятие истинной церкви из мира приведет к полному отпадению организованной церкви от Бога. Поэтому ни день Господень, ни период великой скорби не могут начаться до тех пор, пока не произойдет уход истинной церкви. То есть восхищение, которое в первом стихе названо «нашим собранием к Нему». В этом послании Павел не вдается в подробное описание восхищения церкви, потому что он уже писал об этом в 4 главе своего первого послания. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это и есть то самое взятие или удаление истинной церкви. А организованная церковь, которая останется в мире после восхищения, полностью отступит от Бога. Мы видим эту организованную церковь в образе блудницы в 17 главе книги Откровения. Лаодикийская церковь, которая являлась седьмой и последней церковью из описанных в книге Откровения, пребывала именно в этом печальном состоянии. И я думаю, что эта церковь символизирует исторический период, в котором сегодня находится весь мир и церковь. Но когда истинных верующих в мире не останется, все станет еще хуже. Все это завершится полным отступничеством. Я думаю, что после восхищения церкви многие люди в этом мире вздохнут с облегчением, потому что они разом избавятся от всех этих консервативных проповедников и служителей, которые доставляют им столько головной боли. Мир будет радоваться. Однако оставшиеся люди не будут сознавать, что для них наступило очень печальное время. Они будут думать, что им предстоит вступить в благословение тысячелетнего царства,
не сознавая, что на самом деле они вступают в период великой скорби. И этот период станет временем таких испытаний, которые наш мир еще не переживал. Итак, первым событием, которое должно произойти перед тем, как сможет начаться День Господень, является отступление. Второе событие, которое должно произойти, это появление человека греха, сына погибели. Когда этот человек явится миру, период великой скорби начнется. Здесь эта личность названа человеком греха, а апостол Иоанн называет его антихристом. Кстати, Иоанн единственный, кто использует данный термин. Всего в отношении антихриста в Библии используется около 30 различных имен. Этот персонаж мы встречаем и в Ветхом Завете. Это будет человек сатаны, который вновь объединит Римскую империю и в конце концов станет мировым диктатором. И именно он введет весь этот мир в грандиозный обман, о котором у нас пойдет речь далее. Кстати сказать, антихрист вполне может жить среди нас уже сегодня. Однако он не сможет явиться в силе, то есть явить себя таким, какой он есть, до тех пор, пока не начнется период великой скорби. А не начались все эти события, потому что пока еще в мире есть нечто, что мешает этим событиям начаться. Что сдерживает зло в этом мире? Единственный, кого я знаю, кто может сдержать силы зла, это Святой Дух. Прочтем стихи с 6 по 10. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Упоминаемая в этом отрывке тайна беззакония уже начала свое действие в дни апостола Павла, и она продолжает действовать сегодня. Господь Иисус рассказал своим ученикам притчу о сеятеле, которая прекрасно являет нам состояние сегодняшнего мира. Эту притчу мы находим в 13 главе Евангелия от Матфея. Она посвящена тайнам Небесного Царства, тайнам, которые показывают состояние этого мира, а также церкви в сегодняшнем мире. Сегодня Слово Божье сеется на полях этого мира, но и враг не дремлет. Он пришел и посеял там же свои тернии. И в результате тернии и здоровые ростки растут вместе. Слово Божье и беззаконие произрастают бок о бок. Мы говорим, что мир становится все хуже. Однако, в каком-то смысле мир стал лучше, потому что сейчас Слово Божье распространяется активнее, чем это было когда-либо за всю историю человечества. Двери открыты, Слово распространяется, то есть жатва созревает, но и тернии тоже растут. И беззаконие будет продолжать усиливаться. Однако Святой Дух не позволит сатане полностью проявить себя в этот период. Лишь когда Святой Дух будет удален из нашего мира, это будет подобно тому, как мы открываем бутылку с газировкой, содержимое стремительно вырывается наружу и разливается вокруг, так и беззаконие обильно затопит весь мир. Но это произойдет лишь тогда, когда будет взят от среды, удерживающей теперь. Святой Дух будет взят из этого мира вместе с Церковью. Вы можете спросить, а будет ли Святой Дух присутствовать в мире во время великой скорби? Да, друзья, будет. А был ли он в мире до Дня Пятидесятницы? Конечно, был.
Святой Дух действовал и в ветхозаветные времена. Однако в то время у него была совсем другая миссия. А после того, как церковь будет забрана из мира, на Святого Духа будет возложена новая миссия. Сейчас Святой Дух запечатлевает нас до дня искупления, когда Он приведет нас к Господу Иисусу. Если бы Он не сделал этого, мы никогда не смогли бы достичь этого сами. И я полагаю, что после того, как Святой Дух исполнит свою задачу, Он вернется на землю, дабы возобновить свою прежнюю миссию. Однако Он уже не будет ограничивать зло, позволив сатане вовсю проявить себя. И поверьте мне, я не хочу оказаться здесь, когда сатана получит подобную власть. Мне кажется, что и сейчас ситуация в мире выглядит достаточно скверно. Вот почему мне нет желания быть здесь, когда все это будет вверено в его руки. Беззаконник, которому надлежит открыться, это все тот же Антихрист, человек греха, который будет мировым диктатором. И никто не сможет остановить его, никакие силы на земле, кроме пришествия Христа, не смогут остановить его. Как Божий народ в Египте был беспомощен до тех пор, пока сам Бог не избавил своих детей, так и верующие в течение периода скорби будут беспомощны перед властью Антихриста. И это будет продолжаться до дня пришествия Господа Иисуса на эту землю, когда Он придет основать Свое Царство и убьет Антихриста духом уст Своих. Слово Божье, исходящее из уст Иисуса, поразит Антихриста, как обоюдоострый меч». Когда-то именно Слово Бога сотворило нашу Вселенную. Все, что нужно было сделать Богу, это сказать свое Слово. Бог сказал: «Да будет свет». И стал свет. Господь Иисус Христос — это живое Слово Бога. Но сегодня мы имеем Библию, которая является записанным Словом Бога. Записанное Слово — говорит о живом слове. Вот почему оно живо и могущественно. А когда Господь Иисус возвратится, Он придет как живое слово Бога. И тогда Антихрист будет истреблен явлением пришествия Его. Но до того времени беззаконник будет править миром. Этот Антихрист, человек сатаны, человек греха, придет по действию сатаны со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Сила — это греческое слово «дюнамис». Здесь подразумевается физическая сила, проистекающая из сверхъестественного источника. Этот Антихрист будет могущественным целителем и чудотворцем. Я допускаю, что он даже будет уметь ходить по воде, а также обладать властью над ветром. Помните, как однажды сатана наслал сильный ветер, чтобы погубить всех детей Иова? Может быть, аналогичную власть получит и Антихрист? Знаете, я всегда с большой настороженностью отношусь к рассказам о людях, умеющих совершать чудеса. Дело в том, что следующим предсказанным Библией чудотворцем будет тот, кто придет по действию сатаны. Я всегда подозревал, что всевозможные чудотворцы совершают свои чудеса отнюдь не силой Бога. По крайней мере, мы точно знаем, что сатана пошлет этого человека со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. И в этом состоит главная причина, почему нам так важно обращать наши взоры не на людей, но на Христа, живя верой и упованием на Него. Беззаконник явит миру особые знамения, целью которых является воздействие на разум людей. И многие люди будут обольщены этими ложными чудесами, потому что они не приняли любви истины для своего спасения, то есть не приняли Евангелие, и Бог позволит этому миру поверить всей этой лжи. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что
они будут верить лжи», сказано в 11 стихе. Почему Бог так поступит? Не кажется ли это несправедливым? Нет, друзья мои, это будет в точности так же, как тогда, когда Бог ожесточил сердце фараона. Нельзя сказать, что фараон жаждал отпустить детей Израиля, а Бог не позволял ему реализовать эти благие намерения. Все было в точности до наоборот. Фараон не желал отпускать иудеев, а действия Бога лишь побудили его принять твердое решение на этот счет. Бог поставил фараона в такое положение, когда открылось все то, что уже находилось в его сердце. Мы видим сегодня много людей, которые не желают занять твердую позицию в отношении Бога. Они не слушают Евангелия, они закрыты для Него. Бог милостиво дает им свое слово, а они не хотят внимать Ему. Вот почему, за то, что они услышали Его слово, но отказались принять Его, Бог пошлет им действие заблуждения. Они поверят лжи Антихриста. Эта ложь будет состоять в том, что Иисус Христос вовсе не Господь, и что Он вовсе не тот, за кого Себя выдавал. Антихрист будет убеждать людей в том, что они поступают разумно, не превращаясь в религиозных фанатиков, верящих в Иисуса. Он приведет замечательные рационалистические объяснения факту исчезновения святых с этой земли и поздравит людей, дождавшихся этого времени, когда они будут строить царство на земле вместе с ним. И люди поверят ему. Они поверят, что Антихрист выведет их в тысячелетнее царство. Но им будет невдомек, что на самом деле они вступают в великую скорбь. Это будет ложь, но люди станут верить ей, потому что они не поверили истине. И однажды Бог начнет судить всех тех, кто отверг истину. Я уже говорил это неоднократно и повторю то же самое снова. Если вы будете читать Слово Бога, но при этом продолжите отвергать Иисуса Христа, вы сами сделаете себя уязвимыми для всего, что приходит, чтобы обольстить вас и ввести вас в заблуждение. И вы никогда не сможете войти в присутствие Божье и сказать: «Я никогда не слышал Евангелия». Отвернувшись от Господа Иисуса Христа, вы оказываетесь открыты для действия заблуждения и подвергнетесь суду. Этим я хочу закончить нашу лекцию сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.